вспомнить свои телодвижения со дня рождения до появления склероза. Под наркозом просыпаются алкогольные откровения. Проза, либрозория, белая проза.

0: Радио «Столица».
1: У студии с выпуском новин я Егор Шилчек. Александр Лукашенко наведал уникальную вытворчасць стрелковой зброи «Кидматек» у Минской области. Президенту продемонстрировали прототип, с якого починався айчинный автомат ВСК-100Б. Модель проходит апробование во узброенных силах.
2: Охотничий карабин «Зепы», который выпускает концерн «Молот-оружие» Вятские Поляны. Взяв его за основу, мы извлекли отсюда ударно-спусковой механизм, шептал одиночного огня. Он стрелял одиночным патроном, и магазин был только на 10 патронов. Мы все это отсюда, как по-русски говоря, выбросили, поставили свой ударно-спусковой механизм, шептало автоматического огня, магазин на 30 патронов, и получился вот такой автомат ВСК-100.
3: Это ваш нынешний вариант?
4: Это то, с чего начинали, президент.
5: Лабораторная работа.
3: Это наш.
2: Целый Беломорский.
3: Да.
2: Получился вот такой автомат. И проведя все исследования вооруженных сил, мы дали на испытание автомат. И сегодня мы по решению министра обороны уже одно из подразделений обеспечено 500 единиц, выделено таких изделий для апробирования, поскольку мы, вот как и Александр докладывал, мы выпустили. Вот
3: это... Именно этого автомата?
2: Да.
3: Правильно.
2: Да.
3: Ты проверил его?
2: Проверили.
4: С учетом уже замечаний наших специалистов, они все учтены там. Угу. Вот даже вот крышка ствольной коробки, проблема слишком большой мощности, отщелкивалась сама. Да. Доработали, сделали.
1: Звыш 85% шматдзетных сем'яў ўжо атрымалі матэрыяльную дапамогу на падрыхтоўку дзяцей да школы, паведамілі ў Міністэрстве працы і сацыяльнай абароны. Памер аднаразовай выплаты складае 159 рублёў на кожнага школьніка ў сям'і. У Мінпрацы таксама нагадалі, што сем'і з дзецьмі могуць атрымаць адрасную сацыяльную падтрымку ад дзяржавы. На 2,5 тысячы дзяцей ўжо выплачана амаль 2 мільёны рублёў. Акрамя таго, дапамогу можна атрымаць па месцы працы бацькоў. Навукоўцы Белдзяржуніверсітэта распрацавалі праект новай тэхналогіі атрымання актываванага вугалю з драўняных адходаў, паведамляе Ньюзбай. Такі падыход знізіць сабекошт вытворчасці. Праект ужо атрымаў патэнт, а таксама грант кітайскага фонду інавацый. Вугаль будуць выкарыстоўваць у прыватнасці для ачысткі газавых выкідаў і сцёкавых вод на прадпрыемствах, а таксама для выдалення радыенуклідаў на атамных электрастанцыях. Па данных Белгідрамета, сёння ў Беларусі будзе пераменная воблачнасць. Месцамі кароткачасовыя дажджы, у асобных раёнах навальніцы і парывісты вецер. Тэмпература паветра да 23 цяпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Віцебску +19-21, у Гродні і Магілёве 20-22, у Брэсце і Гомелі 21-23. У сталіцы да 21 цяпла, без істотных ападкаў.

0: Вечернее шоу «Веселые твары» с 8 до 10 годин. Слухай, любимая, на радио «Столица».
1: Будинки, легенды, з'явы, краявиды.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 7 годин. У студии с выпуском новин Егор Шевчек. Александр Лукашенко заклікае беларускіх інжынер-канструктараў не спыняцца на дасягнутых выніках. Аб гэтым прэзідэнт заявіў пры наведванні вытворчасці айчыннай стралковай зброі ў Мінскай вобласці. Як падкрэсліў кіраўнік дзяржавы, на такія распрацоўкі шкадаваць грошай нельга.
2: Молодцы, это сделали неплохо. Ну, косяки у тебя есть, ты их знаешь, к концу года с Романом доложите. Нам надо идти дальше, нам надо не бояться, чего мы чего-то не можем. Мы все можем. Да, надо оборудование, но на этом оборудовании надо уметь работать. Вы научились, это великое дело. И для таких вещей никто деньги жалеть, Роман, не должен. Это великое дело. Особенно, если вы это окупите за счет экспорта. Не только поставляя силовые структуры, но и за счет экспорта. Вы это делаете. Молодцы. Пока ничего не могу сказать. Я думаю, ты мне в конце года с Александром Ручем скажешь, где косяки какие-то. Но пока испытания прошли, вооружаете армию свою, это дело хорошее. Но главное, и следующая задача, Роман Александрович, чтобы они свои мысли начинали реализовывать. Вот они, кроме этого, еще могут что-то, ну, я грубо говорю, гранатомет какой-то сделать, еще чего-то. Ну, будем выделять деньги, пусть делают, только не откладывают на потом. Надо сейчас это начинать делать.
1: Каля 2600 беларускіх школ гатовыя прыняць звыш мільёна навучэнцаў, паведаміў намеснік міністра адукацыі Уладзімір Даўжанкоў. У некаторых з іх рамонт працягнецца і пасля пачатку заняткаў будзе арганізавана часовае адсяленне навучэнцаў. Усяго на падрыхтоўку ўстаноў адукацыі да навучальнага года было накіравана звыш 340 мільёнаў рублёў. Капітальныя рамонты правялі ў 126 школах і гімназіях. С 25 жніўня по 5 верасня водители повинны ездить днем с уключенными фарами, нагадывают у Держаўтаінспекции. Штогадовое потребование связано с завершением школьных каникул. За порушение предугледжены штраф у померы до 135 рублей. Уключать близкое светло треба, коли конструкцией автомобиля не предугледжены автоматичные дённые ходовые огни. Яны з'явіліся як абавязковы стандарт у 2011-м, але некоторые машины у Беларуси такой функции не мают. Па данных Белгідрамета, сёння ў Беларусі будзе пераменная воблачнасць, месцамі кароткачасовыя дажджы, у асобных раёнах навальніцы і парывісты вецер. Тэмпература паветра да 23 цяпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца: у Віцебску +19, +21, у Гродні і Магілёве +20, +22, у Брэсце і Гомелі

Вітання усім, хто прагне послухати нешта цікаве і вядома про рок. У студії Єва Пламінова і черговая рок-навінка. Легендарный шведский гитарист-виртуоз, мультиинструменталист и композитор Ингви Мальмстин анонсовал свой новый студийный альбом. И он будет называться «Hell or High Water» и выйдет 13 листопада. А как подогреть цікавость слухачов, музыкант представил первый сингл с альбома, яким стал трек «Now or Never», что открывает пластинку. Это не классичный метал-трек Ингви. Он дивно спокойный по темпе, при этом бодерый и гулливый. Композиция вылучается тонкой мелодичностью, напруженным хэви-металличным рифом и чудовым вокалом легендарного гитариста. Віншуем его с премьерой, якую аккурат зараз и послухаем.

0: Реклама на радио столица.
1: Адчуйце смак жнівеньскіх спасаў у вялікім княстве Сула. Падрабязнасці на парк Сулабай.
0: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017 353 69 26.
2: Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте radiostolica.by. Слухай, обирай и знов слухай. Слухай, любимая.

0: Реклама на радио столицы.
1: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100 отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
2: Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Тошнота, сонливость, головокружение и стук в висках – все это признаки отравления угарным газом. Он не имеет запаха, цвета и вкуса, а его высокая концентрация смертельно опасна. Избежать беды поможет извещатель угарного газа. Не бездействуйте. Согласно правилам пользования газом в быту, установите извещатель в своем доме, офисе или на производстве. Ваша ответственность – цена спасенных жизней. Не надейтесь на удачу. Защитите себя от трагедии.
3: В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется ведущий инженер. Требования: высшее техническое образование, владение ПК Word Excel, опыт работы в эксплуатации инженерных систем приветствуется. Знание ТКП в области систем теплоснабжения, умение читать проектную документацию. 5-дневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017-389-6170.
4: Поступил звонок из банка, сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
0: Реклама на радио столицы. Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

0: Подъем! Тебе чекают веселые твары. Ранішнее шоу на радио «Столица». Слухай, любимая.
1: Вот один рок-музыкант, но не самым таким прикладным лёсам. Одной же сказал, что все житие это можно, этим можно пережить, коли знайсти свою музычную композицию, свой час послухать и так далее. А коли так само было мне крышку складано, вот Every You and Every Me от Placebo мне в свой час допомогли. Сябры, сподемся.
2: Допомогли. А вот, Вася, я хочу испытать у тебя. А коли ты переживаешь тяжкие моменты некие из этой песни, а потом все становится добро, ты у своим прайме, не побоюсь так этого слова, а потом ты чуешь эту песню и на ново узгадываешь. Ух, як мне было дрэнна.
1: Не-не-не-не, я як мне было дрэнна не узгадываю, я узгадываю, что просто это было. Это было и было.
2: Час, и далее слухаю.
1: И далее слухаю.
2: И это не, это, как сказала одна моя выкладчица, это не плацебо, как сказала одна моя выкладчица. Это не плацебо.
1: Это не плацебо, так. Сябры, ну что, думки у нас еще будут. Мы будем еще роковыми думками делиться на протягу этой годины. Я уже, до речи, з'явились у нашем телеграм-канале «Радио Столица», якости подказочек. Может, это будет вам достатково, как бы догадаться, что на проконце годины будем слухать, и, максимум, вы еще и в якости пераможцы послухаете. Пенадзён наших назбирается, и особливо чакаем шарговые Евины фантазии у часопусах. Ну, а покуль, як и обяцали, у нас для всех, кто за рулем, есть информация. Алло, нечто терминовое?
3: Я спросила тебя, ты...
1: Слухай, давай поздней, я за рулем. Ну что, сябры, коли скончивается лето, наперди осень, ты разумеешь, что это не только это золото, так, листья и так далее, але яшчэ час, коли тебе треба чарговые податки платить.
2: Листопадовские.
1: Так, что тут робить? Платить и не платить, тут пытание не стоит.
2: Не,
1: только
2: не спробуйте клёстка на вот высветлять.
1: А лишь есть особливости. Что изменилось все лето? Так вот, сябры, штрафу за протерминовку податков больше нема, але платить усё ровно стане, ну, крышечку больше. С гэтага года невыплата маёмасных податков, например, транспортного, это не администрационное порушение, вас не штрафуют по кодексе об административных правопорушениях. Але, як зараз кажут, карают рублем. Коли вы не заплатили податок до конца года и долг превышает 45 рублей, с наступного года на эту сумму начнут наличиваться проценты. А мы этого не любим. Так, тому есть машинность, ну, 45 рублей. Все, это, когда я не помиляюсь, одна базовая величина, не так. А вот до вашего обовязку дадут 15% зверху. Это не штраф, а повышенный коэффициент при разлику будущих податков. Проценты будут налишиваться каждый год, но покуль вы не погасите основной долг. Приклад життя. За машину вам налишили, ну, прикладно 90 рублей податку за минулый год. Вы их не заплатили. В наступном годе вам дошлют новый рахунок уже за этот год. Допустим, так само 90-95 рублей за старого долгу до нового рахунку додадуть 15%, а для летошних 90 рублей. Вот такая математика, сябры. И это значит, доведется заплатить еще лишние 13,5 рублей белорусских. Лечите. Разом за место 90 рублей треба будет отдать кольки 103,5 рублей. Вот так.
2: Ой, коли вы хочете, коли вы не хочете, как Вася, я еще раз вам все эти алгоритмы тлумачил, я не хочу, тому давайте заплатим податки и будем все нормально.
1: И спокойно. До речи, сумму транспортного податку можно проверить в особистом кабинете на сайте Министерства по податкам и сборам Беларуси або праз АРИП. Вот так. Коли что, мы вас попередили. Мы в опошний час это довольно часто робим, сябры. Это все для того, как вы лишние эти гроши и свои, какие заробили, не стратили. Ну, вот, например, на такие справы, а на больше приемные. Ну что, у нас справы роковых думок в худким часе чакаются.
2: Так само приемные.
1: Так, будем сподеваться, сябры. До речи, далее мы, коли не помыляюсь, Blink-182 послухаем с композицией «Эдин».

0: часопусы.
1: 0 секунд до часопуса, ось так, плюс 1, плюс 2 секунды, и так далее. Ну, рассказываю правила. Есть такая гульня у нас, часопусы, они же часопупсы. Значит, два новинные заголовки, один из яких саправдный. Який саправдный, задача здогадаться усім гульцам, окроме меня. Кто ведает, может, я сегодня погуляю? Ну, зараз побачим. Значит, читаю два новинные заголовки, а вы, ну, на вашу думку, правильно досылаете одинку альбо двойку. У наш телеграм-канал «Радио Столица» под любой пост сегодняшний можно, а можно и на номер наш. 99, забыла наш номер, 996-7002, код 33, узгадала. А зараз читаем новинные заголовки. Первое. Незнайомец скрал мотоциклетный шлем.
2: Так.
1: Ну, такая про безпеку не что-то будет. Мотоциклетный шлем, и он скрал. Чому? Тому, что его уласны так само скрали.
2: Ну, что робить? Я такие, а коли иншим это дозволено, чому мне не робить это? Так.
1: Ага, так. Это первый вариант. Ну, ты, Вася, правильно разважаешь. И другой вариант. Шлем виртуальной реальности увез мотоциклиста Украину в утворцу тех самых шлемов виртуальной реальности. И он захотел вернуться домой. И мужчина бедный надел, поехал куда-то, а шлем... построил такой маршрут, что...
2: До дома я его. До своего... Не до дома мотоциклиста, так я его привел, а до своего
1: ну,
2: дома.
1: Ну так, краина в утворце, ну, якая вырабляла вот эти шлемы. Ну что, сябры, давайте голосовать. Я отримала первый голос, до речи. Но я пока не скажу.
2: Я сегодня буду за первый вариант, не знаю, скрал мотоциклетный шлем, бо его так само скрали. Я этот учинок не подтримливаю. Так робить не сябры, но лечу, что в нашем житті такое могло отбыть. Тому что, ну, вот он такой поскардился, и как бы закрыть этот свой гештальт, и он такой, что я еще гроши буду тратить? И дядя такой по улице, бачу, он подобный до моего мотоциклетного шлема.
1: Ну, возьму, ляжи, лишка, бы взяли.
2: Все, рыхтую место на поличце под черговый кубочек часопусов. И... выбираю первый вариант. Все.
1: Так, ты за первый вариант. У наших слухачей так само тебе подтримливают. И все же один слухач. Не знаю, как назвать, но он таки замежный. Но он так само легенда. Так. Стал прожитель легенды. Погудился его прозвище. Вось, откуда он, я не знаю. Значит, кажешь, ты первый вариант. Ну, слухайте, есть у им махчима, аватарку бачила. Значит, саправды, голосую за первый вариант так само. Нечто сегодня все голосуют за другий вариант. Ой,
2: за первый вариант.
1: Что я кажу? Когда я хочу погулять так само, я голосую за другий вариант, а все остальные голосуют за первый. И ведаете, кажут, что уно, там, прима, и так далее, это номер один, это перемога, золотые медали. Но не сдарма, кажут, не сдарма. Я вас веншую. У всех, кто выбрал первый вариант сегодня, тотальные просто пераможцы і малайчынкі. Справа ў тым, што адбылося гэта ў Малайзіі. Мужчына сапраўды прыйшоў па свой мотоцикл, збіраўся ехаць і заўважыў, што яго шлем скралі, але засталася запіска. Вось падобнага. Падобная запіска. І там было напісана: «Здарова, хлопша! Ты уяўляеш, у мяне мой скралі шлем? Так я падумаў, давай я возьму ў цябе. Прабач. Пакуль я паехаў». Вось. І мужчына настолькі разгубіўся, але ён не ўступіў у гэту кругаверсь, разумееце? Ён не пайшоў.
2: Ён
1: пайшоў у паліцыю. Так, ён не пайшоў у далей красці, вось, разумееце, гэтыя мотоциклетныя шлемы. Сябры, ну, трэба неяк аднавіць баланс мотоциклетных шлемаў у свеце. Давайте дадаму адзін, і ўсё будзе добра.
2: Так, сябры, ну і ёсць у нас яшчэ адна справа. Гэта правільны адказ на нашы ракавыя думачкі. Роман Юдзін у першым варіанце даслаў, што гэта гурт «Скілет», толькі ён ну, не вызначыў, што за кампазіцыя, альбо «Feel Invisible», альбо «I Wanna Live». Ну, сябры, гэта ўсё ў альбоме «Unleashed» ёсць. Мы яму зрабілі яшчэ адну падказачку, што з іншага боку трэба было зайці да свайго варыянта адказа. І ён напісаў, што з другого боку гэта «Resistance». Так, гэта менавіта тая кампазіцыя, якую мы зараз гурта «Skillet» будзем слухаць. Сябры, пераможцу віншуем, усім вялікі дзякуй за прыемную кампанію, яшчэ раз усіх з яблычным спасам. Ну і развітуемся, завтра раніцай зноў пачуемся. Пакуль!

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 10 годин, у студии с выпуском новин у Владимир Казаков. Ситуация на валютном рынку Беларуси застается абсолютно спокойной, а рухи курсов идут в межах затвердженных коридоров. Об этом у эфира и телеканала «Перши информационный» заявил керавник Нацбанка. Роман Галоученко подлумачил, что невеликое ослабление белорусского рубля до доллара связано в первую чергу с ослаблением российского рубля, покольки наше курсоутворение ожитевляется по формуле с уликом валютного кошика. При этом звертается увага, что и физичные, и юридичные особы зараз активно продают валюту, что оказывает додатковую подтримку национальной грошовой единицы. Стабильный рост попыту на среднюю специальную эдукацию протягивает фиксоваться у Беларуси. Сярод абитуриентов колледжев особливо запотребованы педагогичные и кулинарные керунки, а так само специальности для высокотехнологичных вытворчестей, у приватности робототехника и микроэлектроника. А кроме того, традиционно высокий конкурс и проходные баллы чекают тех, кто поступает на медицинский профиль. Прием документов на профессийно-техничные специальности у колледжах завершится 23 жнивня. Криминальные справы за замах на лживое минирование и хулиганство предъявили двум подлеткам у Беларуси. По данным следственного комитета, 18-годовый жихар Борисова и 17-годовый меньшанин рассылали электронные листы у правоохранительные органы нашей страны, России и других держав. Хлопцы отправляли 22 фейковые поведомления, у которых заявляли про небыто захоп заложников и забойства. Подлетки цалком признали вину и раскаялись, и они находятся под следствием. Новую схему подману под выглядом фальшивой держпрограммы фиксуют правоохранники в интернете. Активно распавсюджуется реклама так званой державной гандлевой программы. Каб выкликать довер, аферисты выкористовывают официальное позначение BYGO и обяцают удельникам гарантованный доход от 170 долларов в день. У милиции попереджуют, что обяцание легкого заработка при минимальных укладаниях это головная прикмета инвестиционной аферы. Громадян закликают быть пильными и памятать, что гучные надписи в объявах не робят проект официальным. У Мінску зараз плюс 15, по данных Белгидромета. Сегодня в Беларуси будет переменная облачность. Местами короткочасовые дожди, в особных районах навальницы и порывистый ветер. Температура поветра до 23 тепла. В областных центрах у день чекается. У Витебску плюс 19-21, у Гродні и Могилеве 20-22, у Бресті и Гомелі 21-23. У столицы до 21 тепла без істотних опадков.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.

0: Реклама на радио столицы.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
2: В вашем дымоходе нет тяги? Домашние жалуются на плохое самочувствие и сжатый воздух в доме? Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Неработающая вентиляция и дымоход могут привести к отравлению угарным газом. Не вмешивайтесь в работу дымовых и вентиляционных систем. Не заклеивайте вентканалы, не присоединяйте к ним дымоотводы и не зашивайте прочистные карманы. Залог безопасности – это регулярная проверка работы вентиляционных систем и дымоходов вашего дома.
3: Уважаемые жители Могилевской области! Постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
4: В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется электрогазосварщик 5-го разряда, требования опыт работы в электрогазосварке от 3 лет, навыки работы с технической документацией, знания технологий сварки металлов, умение работать в команде, 5-дневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8 017 389 61 70.
0: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017 353 69 26.
5: Золотая коллекция на радио

0: ума!
1: Ну и денек на радио «Столица».
2: А звичайно, люди больш старшего возраста, коли уж мат по верховках чують, як хто-небудь у 2-3 години у ночи слухає громко, дуже гучно музику, такі, эта музика зводить мене з розуму, як на вогул можна такую музику так слухати. Ну і там не то, якби на кубочок гарбати один до одного приходить, там розне, розне музичне конфликты возникают. Олеж, цябры, коли ты живешь у казачном лесе, в своем доме, и ты целый день працевал, потом вырешил отпочить, и на огу никого не мам. И тишиня у ночи, это не твой сподорожник, чаму б не уключить свой любимый альбомчик. Ну, а коли няма натхнення, что послухать, такое часом здараецца. Вось, коли гэты выбор, ён такі вялікі, ты такі думаешь, і гэта послухаў, а про нешта забыўся. Мы вам заўсёды нагадаем, у нас заўсёды ёсць музычны рок-натхненне. Ну, і я натхняюся яшчэ на одну гадзіну разам з вами, каб пабыць тут у нас на хвалі Радыё Сталіца. У наступнай зноў сустрэнемся, сябры, на пачатку гадзіны разам з вами, так само чакаю выпуск навін. Ну, а пакуль што мы каго паслухаем? Астон Мэрігоуд будзе ў нас кампазіцій «Get Stupid».

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 13 годин. Студия с выпуском новин Владимир Казаков. Беларусь протягивает выполнять свою гуманитарную миссию. Черговый раз выступила пляцовкой для обмена военнополонными. Россия и Украина передали один одному по 103 человеки. Как поведомили в Министерстве обороны Российской Федерации, зараз вызволенные российские военные находятся на территории Беларуси, где им оказывают необходимую допомогу. Отзначается, что гуманитарное посредничество при организации этого обмена оказали Объединенные Арабские Эмираты. Два бронзовые медали завоевали белорусские спортсмены на панамериканском чемпионате по дзюдо у Перу. На престижном турнире у Лиме, который собрал амаль 200 майстров татами из 36 краин, в складе нашей команды вызначились Артем Колосов и Яна Макрецкая. Колосов у ваговой категории до 60 килограммов стартовал с перемог над перуанцем и бразильцем, а у поединку за третье место одолел представника Франции. У свою чергу Макрецкая в вазе до 63 килограммов матчи за бронзу упевнена взяла верх над спортсменкой из Паўднёвай Кореи. 17-годового прихильника неонацизму выявили столичные милиционеры. Навученец колледжа поспел покинуть в интернет-чате больше за 1200 поведомлений с забороненной символикой и закликами до массовых боек. При обыску дома у подлетка конфисковали зброю и сигнальные патроны. Правоохранники проводят проверку и закликают батьков контролировать захопление детей в интернете. Смяротная авария отбылась в Рэчицком районе. Поводле попередних звездок на трассе М-10 граница Российской Федерации Гомель-Кобрин 48-годовый кировца автомобиля ВАЗ выехал на полосу сустречного руху, где сутокнулся с микроавтобусом Mercedes Sprinter. У вынику моцного удару 60-годовая жанчына пассажира легковушки загинула. Сам кировца ВАЗа с ранениями разной ступени тяжкости был терминово шпитализован. Обставины аварии высветляются. У Минску зараз плюс 18. По данных Белгидромета, завтра в Беларуси прогнозуется облачное с прояснениями надворья на большей части территории, короткочасовые дожди, у день в особных районах ливни, навальницы и порывистый ветер. Ночная температура по ветра от 8 по усходе до 17 градусов по паўднёвым заходе. У день по ветра прогреется до 28 градусов. В областных центрах завтра в день чакается у Витебску плюс 18-20, у Могилеве 20-22, у Гродне 21-23, у Бресте 24-26, у Гомеле 25-27, у столицы уночи 10-12, у день до 22 тепла, короткочасовый дождь, магчыма навальница.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.

0: Реклама на радио «Столица».
1: Телерадиокомпания проводит набор слушателей от 18 до 40 лет на курсы телерадиоведущих на коммерческой основе. Вас ждут занятия по технике речи, основам мастерства телерадиожурналиста и основам актерского мастерства. Практические занятия в студии, в том числе с телесуфлером. Подробности по телефону 8017-389-6334.
2: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
3: Газовое оборудование – это сложное техническое устройство, а значит, требует повышенного внимания. Важно вовремя выявить утечку газа и устранить ее. Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» информируют. Работа автоматики безопасности, параметры работы оборудования и его состояние нуждаются в постоянном контроле. Не надейтесь на собственные силы. Согласно правилам пользования газом в быту, заключите договор на техническое обслуживание своего газового оборудования. Будьте уверены, что вы и ваши близкие в безопасности.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
4: Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте radiostolica.by. Слухай, обирай и снова слухай. Слухай, любимая.

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 14 годин. У студии с выпуском новин Владимир Казаков. Паспяховую оборону и развитие промысловости, адукации и сельской господарки Белоруссии высоко оценили у европейских политичных колах. Этим меркованием перед встречей в Палате представников поделился заходчик Международного отдела португальской коммунистической партии Педро Гореро. Замежный гость подкрестил, что на протягу 10 годов республику не смогли сбить со шляху суверенитету. По воде его слова, Украина смогла не просто заховать свою вытворчую систему и медицину, але и эффективно инвестировала в их модернизацию. Гереро додал, что португальская делегация прибыла в Минск с мирными намерами, а основная мета визиту – донести до португальского народа правдивую информацию о Беларуси. Новый сервис онлайн-консультования запустили на сайтах усіх райвыканкамаў Мінскай области и Жодинского гарвыканкама. Как поведомила начальник областного управления по праце со зворотами громадян сама Оксана Таранда, проект реализованный по доручению старшини облвыканкама Алексея Кушнаренки после поспяхового тестирования у Воложинским и Бярэжінскім районах. В опыт показал, что сервис дозволяет оперативно тлумачить парадок державных процедур и графики працы службов, что уже снизила колькость официальных паперовых зворотов у мясцовые органы улады на 20%. У Минску за минулые сутки спынены одразу несколько пьяных водителей. Комментарии наместника столичной державной инспекции Олега Коровича.
2: Столичная госавтоинспекция регулярно осуществляет мероприятия по обнаружению и предотвращению нарушений правил дорожного движения. При этом приоритетным направлением является выявление водителей, находящихся в состоянии опьянения. Накануне сотрудниками спецподразделения по обеспечению дорожной безопасности ГАИ ГУВД Мингорисполкома выявлен ряд таких водителей. Вблизи здания номер 31 по улице Козлова инспекторы подали сигнал об остановке водителю автомобиля Volkswagen. Однако тот его проигнорировал и продолжил движение. Через некоторое время автомобиль был остановлен, а управлявший им 39-летний мужчина задержан и доставлен на медицинское освидетельствование. По результатам последнего в его организме было выявлено около 3 промилле алкоголя. На улице Немига вблизи здания номер 3 был остановлен каршеринговый автомобиль Белджи под управлением 20-летнего парня. Результаты медицинского освидетельствования подтвердили наличие в организме водителя свыше 1 промилле алкоголя. Вблизи здания номер 14 по улице Громова был остановлен автомобиль ГАЗ под управлением 44-летнего мужчины. Результаты медицинского освидетельствования подтвердили наличие этилового спирта в организме водителя. В отношении водителей составлены административные материалы. Госавтоинспекция напоминает, что управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, а рано передачи управления таким лицам запрещено действующим законодательством. За нарушение данного требования предусмотрена административная ответственность, которая в случае повторного его совершения может перейти в уголовную.
1: У Минску зараз плюс 18, по данных Белгидромета. Завтра в Беларуси прогнозуется облачное с прояснениями надворья. На большей части территории короткочасовые дожди, у день в особенных районах ливни, навальницы и порывистый ветер. Ночная температура поветра от 8 по усходе до 17 градусов по поудневым заходе. У день поветра прогреется до 28 градусов. В областных центрах завтра в день чакается. У Витебску плюс 18-20, у Могилеве 20-22, у Гродне 21-23, у Бресте 24-26, у Гомелі 25-27, у столицы уночі 10-12, у день до 22 тепла, короткочасовый дождь, магчыма навальніца.
3: Лето, солнце и спорт для всех. Каждые выходные бесплатные тренировки по всему городу. От шахмат и скандинавской ходьбы до сайклинга и йоги в гамаках под открытым небом. Более 40 направлений, 6 площадок. Заходи на сайт sportdlyavsekh.bel. Регистрируйся и записывайся на тренировки. Проведи лето ярко и активно. Спорт для всех, для каждого, для тебя. Присоединяйся к движению.

0: закат.
1: Радио «Столица».
2: У «Столицы» 15 годин, у студии с выпуском новин у Владимир Казаков. Гуманітарную місію па арганізацыі чарговага абмену ваеннапалоннымі паміж Расіяй і Украінай выканала Беларусь. Працэдура адбылася ў пункце пропуску «Новая Гута» па формулі 103/103. На месцы працавалі больш за 70 беларускіх медыкаў, якія аказалі вызваленым расійскім ваеннам неабходную дапамогу. Акрамя таго, кожнаму чалавеку прадаставілі гарачае харчаванне. 6 злітков золота и 18 тысяч долларов отдал махлярам 10-годовый минский школьник. Хлопчик был уверен, что таким чином ратуя батьков от арешту. Схема началась со звычайного телефонного звонка. Аферисты переконали дитя назвать код с СМС, а после запотребовали семейное накопление. Столичные оперативники уже затримали 20-годового курьера, который забрал сумку с золотом и валютой. Подобный выпадок с подлетком отбывший у Скидели. Затриманный меншанин потлумачил, что знайшел вакансию на сайте по пошуку працы. По факте злочинства проводится проверка. Специальное комплексное мероприемство «Правопарадок» проведут правоохранники в Ленинском районе Гродно. Как поведомили в областной милиции, масштабная отпрацовка закранет все сферы городского життя. На улицах и у дворах будут взмоцнены пешие и автомобильные патрули. Особливо увагу уделят местам стихийных массовых сборов громадян. У вечера и у ночи правоохранники проверят забавляльные установы, клубы и гандлевые кропки. Так само у сферу уваги трапить жилый сектор, где милиционеры наведают проблемные квартиры и проверят особ, якія стоять на улику. Выстава «Лепшие книги Беларуси» открылась у Национальной библиотеки. У экспозиции представлены выдания, которые перемогли у национальном конкурсе «Мастацтва книги». Уладальником гран-при сёлета стал проект «Час выбрал» выдавецкого дома «Звезда». Книга так само означена дипломом с Франциска Скорины и памятным знаком «Великий золотый фолиант». Диплом першой ступени в номинации «Беларусь памятая» отримала и сама Национальная библиотека за книгу «Гэты день мы наближали, як могли». Наведать уникальную выставу жыхары и гости столицы смогут до 14 вересня по читацким билете. У столицы плюс 19, по данных Белгидромета, сегодня в Беларуси будет в облачном, по данных Белгидромета, завтра в Беларуси прогнозуется в облачное с прояснениями надворья. На большей части территории короткочасовые дожди, в день в особных районах ливни, навальницы и порывистый ветер. Ночная температура поветра от 8 по восходе до 17 градусов по полдневым заходе краины. У день проветра прогреется до 28 градусов. В областных центрах завтра в день чекается у Витебску плюс 18-20, у Могилеве 20-22, у Гродни 21-23, у Бресте 24-26, у Гомеле 25-27. У столицы у ночи 10-12, у день до 22 тепла, короткочасовый дождь, махчима навальница.

0: Зроблена для тебе. Радио «Столица».
1: Like a sleeping little child.

0: Як не дзіўна, але інструмент, вынайдзены амаль 100 гадоў таму, працягвае заставацца жывым элементам музыкі 21-га стагоддзя.
1: Рок-інструментарыум. Свой гук, свая мова. Радио «Столица».
2: Светлые мысли приходят в мою темную голову. Как бы так разрулиться, чтобы добиться многого, чтобы работать только над музлом, над текстом, над собой. Забыть о том, что завтра утром на работу, автобус, выход, перебежками на метро. Летом как-то терпимо, невыносимо зимой. Ничего, братишка Вара, нам по 20 с лишним лет. Прорвемся, друг, ведь дел так много, много на земле. Скоро

0: Чтобы добиться многого, чтобы работать только над музлом, над текстом, над собой.
1: Радио «Столица». Музыка твоей души.

0: «Золотые хиты» на радио «Столица». Слухай, любимая.
1: With you, living in a circus.

0: Драйв-чат.
1: 17 годин 18 хвилин. Сябры, сегодня у нас отзначается сусветный день фотографии. Вось я памятаю свой первый серьезный фотоздымок. Купил я тады себе новенький телефон, и камера у им была ажно на 2 мегапикселі. Думал, теперь я сапраўдный фотограф. Пошел в парк, знайшел прыгожее озеро, зрабил, ну, фоток 30, мабыть. И только дома зауважил, что у меня палова пальца у кадры. Але гэта не спынило меня. Потом спробовал фотографовать машины у руху. Атрымалася, конечно, размытая пляма. Я протягивал, бо фото гэта не про технику, а про зловленный момент. Зараз у меня у телефоне, мабыть, 5000 фотографий, фотоздымочков, и я каждый момент стараюсь все ж таки свой профессионализм выправить, зробить его лепшим. Ну и, конечно, жадаю всем нашим слухачам поспехов, кто на гэты шлях стал, на шлях фотографа. Напишите, сябры, як у вас з фотоздымками. Може, сярод вас ёсць сапраўдныя фотографы. Ужо у наш чат даслалі некалькі фотоздымкаў. Даслаў Пітер, ён зараз адпачывае. Прывітанне вам, і адпачывае як трэба з радыёпрыёмнікам олдскульным. Ну і, канешне, з нейкім напоем неверагодным. Таму самі можаце зайсці, паглядзець, далучайцеся до нашай суполкі. Так само долучайтесь до всех остальных. Чекаем ваши комменты. Рухаемся.

0: Ну что там на дворе?
1: Навигатор.
2: 17:38. Сябры, сегодня у нас сусветный день фотографии. Расскажу вам, яким будет надворье завтра. Надворье на завтра у нас, як добрый кадр, конечно, залежит от светла. У Минску чакается +20, +22. Махчимы невеличкие опадки. Идеально для вечерней фотосессии. Брест 24-26. Крыху можа капнуть и тут, але будет и солнце. Солнце, як яркие кадры, их шмат, тому выбирайте лепшие. У Гродні будет 21-23, махчимы неистотные опадки, яны, як рух у кадры, просто дадают життя. Витебск 18-20, пирамидная облачность, як мяккое светло, идеально для портрета. У Гомель 25-27, махчима навальница. Калі пашанцуе, то можно зрабіць удалы кадр. Магілёў +20, +22, так само магчымы невялічкія ападкі. Неба як фон, ён готовы да вашых эксперыментаў, таму даставайте свае смартфоны, даставайте фотоапараты, у каго ёсць, ну і, канешне, дасылайте свае фотаздымкі у наш драйв-чат. Заходьте у суполку, знаходьте ее у пошуку телеграма, напишите на русской мове. Радио столица, долучитесь. И все фотоздымки выгружайте под опошним постом. Ну и, конечно, все ваши комменты я огучу у другой эфирной године. Все, как звычайно, рухаемся под самый якостный добрый рок на столице. Погнали!

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 18 годин. У студии с выпуском новин Егор Шевчук. Лічбавая платформа «Тварам да гісторыі. Жаночы шлях Беларусі» запушчана ў Беларусі, паведамляе Ньюсбай. Ініцыятыва Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук заклікана захаваць памяць аб укладзе жанчыну, дзяржаўнасць, навуку, культуру і грамадства. У адзіным архіве сабраны імёны тых, хто ствараў рэспубліку, ад Ефрасіні Полацкай і княгіні Анастасіі Слуцкай да выдатных сучасніц. Платформа арганізавана па гістарычных эпохах, база даных рэгулярна папаўняецца. Беларускія спецыялісты займаюцца падрыхтоўкай рэспубліканскіх аўтамабільных дарог да эксплуатацыі ў асенне-зімовы перыяд, паведамілі на прадпрыемстве «Мінск Аўтадар-Цэнтр». Асаблівая ўвага стану дарожнага пакрыцця. З запланаваных 310 кіламетраў сталічных дарог адрамантавана 259. Акрамя таго, неабходна нарыхтаваць матэрыялы для апрацоўкі пакрыцця, а таксама высадзіць кусты для абароны дарог ад снега. У Полацкім раёне затрымалі вадзіцеля, які ў ноч з панядзелка на аўторак збіў пешахода і збег з месца здарэння. Каментарый намесніка начальніка ўправлення крымінальнага вышуку Віцебшчыны Александра Баранова.
2: Водитель, совершивший ночью 18 августа наезд на пешехода и покинувший место ДТП, оперативно установлен сотрудниками милиции. На автодороге Обль-Полоцк, вблизи деревни Бояры, Полоцкого района, произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате полученных тяжких травм 45-летний местный житель погиб на месте. Водитель легкового автомобиля скрылся. Однако, несмотря на попытку избежать ответственности, ночное время и отсутствие очевидцев, правоохранителям удалось установить личность виновного в кратчайшие сроки. Им оказался 50-летний животновод местного сельхозпредприятия. Он был оперативно задержан по месту жительства и доставлен в Полоцкий РУВД. На данный момент мужчина дает признательные показания и полностью раскаивается в содеянном. Учитывая проводимые сотрудниками милиции мероприятия и используемые технологии, виновников дорожных аварий всегда устанавливают и задерживают.
1: У Мінску зараз плюс 20. По данных Белгидромета, завтра у Беларуси прогнозуется облачное с прояснениями надворье. На большей части территории короткочасовые дожди, у день у особных районах ливни, навальницы и порывистый ветер. Ночная температура от 8 по усходе до 17 градусов по полдневым заходе. У день по ветра прогреется до 28. У областных центрах завтра у день чекается. У Витебску плюс 18-20, у Могилеве 20-22, у Гродне 21-23, у Бресте 24-26. У Гомелі 25-27. У сталіцы ўначы плюс 10-12, у дзень да 22 цяпла, кароткачасовы дождж, магчыма навальніца.
3: ВК, групы, пошук, радыё «Сталіца».

0: Драйв-чат.
1: 18:37, радио столица. Сегодня у нас сусветный день фотографий. Починаю читать ваши комменты, какие вы досылаете у наш драйв-чат. Заходьте у суполку, пошуку телеграма, напишите радио столица на русской мове. Усе комментарии огучваю. Питер Гриффин написал нам верш. Гляджу на фото и оживают мары. Успамины сердца греют у тиши. Каштоуны здымок, нібы нейкие чары. Сховища светлой, радостной души. Дякую вам, Питер, пишите яще. И дослал ён до речи фотоздымки. Аж захотелось есть. И вам, Питер, смачно есть. Ну и пить, конечно, так само. Далее едем. Мальвина дослала фотоздымок меду. Круто. Полный багажник меду, може литров 20 вы закупились, дык закупились. Так само малиновый заход у нас от Питера. Дякую, вельми круто. Фотки дороги, фотки крутых приемников. Усё у нас сегодня есть. Мальвина пишет усім привитание. Сегодня не мой день. Фотографии из меня так себе, але я зараз за рулем вас слухаю. Спадзяёмся не у заторы. Так, дякуй, Мальвина, дякуй вам за фотки. Так, что еще Сирена написала, мне подобается переглядать свои старые фотоздымки, яны дозволяют мне узгадать минулое и поностальгировать. Вот так, вот Сирена, вам так само привитание. Ностальгия, это добро, добро так само отгадывать загадки. Вот от Василя сегодня загадка в нашем чате. Василь, дякую, хутка отгадаем, уже, мабыть, отгадали, покуль я читаю ваши комменты. Далее у нас, далее, как звычайно, мемчики, все. Вось віншует так само с яблочным спасом. Дякую, сябры, усіх, кто сегодня частує себе яблоками. Особливое вам привітанне. Секрет пишет, а мне подобается, як штучный интеллект вертая життё в старые фотоздымки. Гэта калі особы со здымка починают рухаться, як живые. Ці карыстаўся хто таким? Я не карыстаўся асабіста, але бачыў шмат відосікаў, як гэта робяць, і рэальна гэта вельмі і вельмі крута, мяне ўразіла. Дзякуй, дзякуй. Напішыце, сябры, як у вас з фотаграфіяй, а пакуль рухаемся.

0: Радио Столица. Оперативно на Радио Столица.
1: У столицы 19 годин. Як дети опинулись у центра шуканской схемы и где у Беларуси арештовали ботаника-аматора. Об этом у ближайшие хвилины у студии Егор Шевчек. Оперативники криминального вышуку Центрального района Минска затримали 20-годового курьера телефонных шуканцев. Як поведомила старший инспектор отдела информации и громадских связей столичной милиции Катерина Добровольская, мужчина забирал гроши у подманутых детей.
2: Оперативники уголовного розыска Центрального РУВД Минска задержали 20-летнего курьера телефонных мошенников, который минимум дважды забрал деньги у обманутых детей. В первом случае он взял у 10-летнего столичного школьника барсетку, внутри которой лежали 18 000 долларов и 6 слитков золота. Мальчик был запуган и думал, что спасает своих родителей от ареста. Накануне мошенники вынудили его назвать код из СМС-сообщения, а потом убедили, что тем самым он помогал преступникам. И потому теперь должен задекларировать накопление своей семьи. Получив сумку, курьер обменял золото на валюту и спрятал все деньги в условленном месте для следующего посредника. Аналогичным образом он забрал наличные у подростка в Скиделе. После задержания минчанин пояснил, что нашел вакансию курьера на сайте по поиску работы и не понимал, что помогает мошенникам похищать чужие деньги. По данному факту проводится проверка.
1: Супрацовники наркоконтролю Могилевщины затримали 25-годового жихара областного центра. Мужчина гандлявал марихуаной праз уласный интернет-магазин. Оперативники высветлили, что зломысник сам вырошил коноплю у кватеры. Тут же выраблял товар. При огляде жилья знойдены и конфискованы несколько кустов, фасовочные материалы, обсталевание для вырошивания и упаковки, а так само готовая до распространения продукция. Распочата криминальная справа, фигуранту погрожает до 15 годов позбавления воли. Супрацовниками милиции арештованы 17-годовы навученец столичного колледжа. У тематичным чате он публиковал нацистскую символику и заклики до массовых боек. Фигурант куплял аксессуары для зброи, балаклавы, тематичные нашивки, боксерские бинты и значки с экстремистской символикой. По месту его жихарства знойдены и конфискованы сигнальные патроны и пневматичный пистолет. По выниках проверки деяниям неполнолетнего будет дадена правовая оценка.
3: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом, лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: Радио столица. Кропка «Бай».
1: Новины, анонсы, плейлист, опытания, эфир онлайн. Змястоуна и корысна. Радио столица. Кропка.

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 20 годин. У студії з випуском новин Ягор Шевчук. Белорусские парламентары удячные португальской коммунистической партии за распаўсюджванне в Европе правдивой информации об нашей республике, заявил старшиня постоянной комиссии по международных справах Палаты представников Сергей Рачков на сустрече с замежной делегацией. Старшиня комиссии поведомил, что национальным сходом ведется активная работа по развитию сотрудничества с международными структурами. Для этого створены 42 группы сябровства. Военно обязанные с лику недобросумленных работников сельской господарки отпрацевали тактичную подрыхтовку на полигоне, поведомляя Ньюсбай. На занятках яны пераодолели психологичную полосу, прошли обкатку боевыми машинами. Означается, что войскоўцы отчувают себя добро, настроены працевать и выконывать задачи. Наступный этап отпрацовка в учебно-боевых задач на участках держграницы. У Минску высветляются обставины по факте махлярства у особливо буйным померы. Неведомые на подставе поставки компьютеров и смартфонов заволодали грошима столичной организации у померы свыше 70 тысяч рублей, поведомили в управлении следшего комитета по Минску. После переводу сродков и лжесупрацовница фирмы поставщика перестала выходить на сувязь. Представник столичной организации зразумел, что стал ахвярой аферистов и звернулся в милицию. Комаровский рынок у Минску изменит график працы на передодні дня ведал, поведомили в социальных сетках гандлёвой пляцовки. Звычайно, по понеделках Комаровка не працуе, але 31 жнюня у продажи будут только кветки. Можно набыть букеты для наставников до початку нового навучального года. Удакладняется, что гандаль будет организованы у першым секторы сезонного рынку. По данных Белгидромета, 20 жнивня у Беларуси прогнозуется облачное с прояснениями надворье. На большей части территории короткочасовые дожди, у день у особных районах ливни, навальницы и порывистый ветер. Ночная температура от 8 по усходе до 17 градусов по полдневым заходе. У день по ветра прогреется до 28. У областных центрах у четверг чекается. У Витебску плюс 18-20, у Могилеве 20-22, у Гродні 21-23, у Бресті 24-26, у Гомелі 25-27. У столиці уночі плюс 10-12, у день до 22 тепла, короткочасовий дощ, махчима навальниця.

0: Мой герой, а я красивая. В красивом фильме о любви.
1: Радио «Столица».
2: У столицы 21 година. У студії з випуском новин я Гор Шевчук. Беларусь пропонує Узбекистану проводить разлики у национальных валютах. Об этом заявил старшиня правления Национального банка Роман Галученко на зустрече с послом Узбекистана Нуреддином Мамажоновым. Как подкреслил керовник финансовой установы, конструктивный диалог створает сприяльную атмосферу для работы. Узаемный товарооборот у 2025-м вырос больше на 30%. Размова зараз идет не только об гандле, але и об суместных проектах. Старшиня Президиума Национальной академии наук Владимир Каранник проинспектовал ход масштабной реконструкции республиканского полигона для выпробования мобильных машин. На модернизованном объекте разместить передовое обсталевание, включающее шинные тестеры, ваговымиральные комплексы и системы балластных манекенов. Это даст возможность проводить комплексную проверку отповедности автомобиля с учасным критерием безопасности. У Дзержинску завершается подрыхтовка до дожинок, поведомляя Белта. Дамы после капитального ремонту, новые карусели у парку, зарядные станции для электромобилей, а так само обновленная центральная площадь. Таким город сустрене фестиваль працовников села праз месяц. Подкресливается, что реновации примеркованы так само до 880 годзе районного центра. Школьника и студент же осудили за працу на наркомаркет, поведомили в пресс-службе управления внутренних справ Гомельского облвыконкама. Про панову об заробку яны знайшли у интернете. Оперативники конфисковали каля 250 граммов особливо небеспечного психотропу. Злочинная карьера подлетков протягивалась 3 тыдни. Кожному из них призначено по 8 годов позбавления воли у выхававшей колонии. По данных Белгидромета, 20 жнивня у Беларуси прогнозуется облачное с прояснениями надворье. На большей части территории короткочасовые дожди, у день у особных районах ливни, навальницы и порывистый ветер. Ночная температура от 8 по усходе до 17 градусов по поудневым заходе. У день по ветра прогреется до 28. У областных центрах у четверг чекается. У Витебску плюс 18-20, у Могилеве 20-22, у Гродні 21-23, у Бресті 24-26, у Гомелі 25-27. У столиці уночі плюс 10-12, у день до 22 тепла, короткочасовий дощ, махчима навальниця.

0: Восьмое место забирают шведские рок-бунтары Self-Deception с треком Entertained. Стокгольмская четверка зарабила ставку на могутный альтернативный рок с острой социальной лирикой про зацикленность сучасного громадства на бесперапынных шоу. Песня отримала могутную электронную подкладку, якая раскачивает стадионы с первых же секунд. Прямо зараз гурт находится у великим европейским туре, где эта песня станет центром концертной программы.
1: Номер 8.

0: Столица ТОП-10. Шостий радок забирає пронизливая и глубокая баллада от гурта «Луна» под назвой «В этой тишине». Солістка створила вельми щирый и душевный трек, який стал головным эмоциональным манифестом коллективу. Музыканты отмовились от перегруженного электронного гучания на корысть живого щильного гитарного драйву. Песня расповедає про пошук внутреннего спокою и светла сярод шаленого шуму сучасного свету.
1: Номер 6.
2: Если ниже не упасть мне.

0: Столица ТОП-10. На пятым месцы у Тульна разместились пионеры американского металкора Atreyu с лирической композицией «Wait my love, I'll be home soon». Гурт с Калифорнии за свою шматгадовую историю научился идеально балансовать помеж тяжкими рифами и крональной лирикой. Вокалист Брэндон Саллер присвятил эту песню складанностям разлуки с семьей подчас протяглых гастролей по всем свете. Музычные критики назвали эту вокальную партию одной из лепших и наибольш моцных у его карьеры.
1: Номер 5.

0: Столица ТОП-10.
1: Четвертый радок чарта займают головные трансцентры сучасной рок-сцены Бадоманс с мегахитом «Dying to Love». Ну а Себастьян и его команда смогли створить уникальный, змрочный и стильный гук, який притягнул миллионы новых фанатов. Трек сполучає у себе тяжкую гитарную основу и топовую сучасную электронику с выдатным вокалом. Песня уже несколько месяцев не покидая вершини сусветных чартов, чим замацовывая за гуртом статус новых королев жанру.
0: Номер 4.

0: Сябры, а зараз узгадаем усю топ-десятку гэтага тыдня. Дзясяты нумар – Temperance, The Devil, Sin Sin Sin. На девятым месцы сёння Enemy Inside, R.I.P. Восьмы нумар – Self-Deception, Entertain. Сёмае месца – Five Finger Death Punch, Eye of the Storm. Нумар 6. Луна в этой тишине. Пятерку лепших открывает Атрию. Wait my love, I'll be home soon. На четвертом месте Баломанс. Dying to love. Тройка переможцев выглядает так. Нумар 3. Evanescence, Sanctuary. Сребра у Хэллоуин, Universe. И наш переможца, Sepultura, Beyond the Dream. И это еще не все. Перед тем, как развитаться, пропоную вам послухать и подтримать четверку свежачков, вартых того, как трапить у десятку найлепших. На этом тыдні яны такие. Эбон, Кидене, Кэнди Стор, Ива Under Fire, My Own Name, The Hot Kiss, Take Me to the Start, Ice Nine Kills, Play Dead.
1: Столица ТОП-10.
0: Слухайте «Столица ТОП-10» – найлепший рок-топ, які ствараеце толькі вы. На гэтым я, Андрей Крупіч, з вами развітваюся. Галасуйте за упадабаныя трекі і да сустрэчы ў наступны раз. Пакуль!
1: «Столица ТОП-10»

0: акцентом. Радио «Столица».
1: Не обращай внимания на светофоры, не смотри на знаки.

0: Все радиостанции страны теперь в одном бесплатном радиоплеере. Радиоплеер «Беларусь». Слушайте любимое радио удобно и без помех. Заходите на radioplayer.by, а также скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Все белорусские радиостанции слушайте здесь.
1: ВК, группы, пошук, радио «Столица».
0: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая. «Столица».

0: Радиостолица. Кропка «Бай».
1: Новины, анонсы, плейлист, опытанні, эфир онлайн. Змястоўна и корысна. Радиостолица. Кропка «Бай».
2: Для тых, кто не спит. Слухай, любимая. Столица.

0: Огонь Калаврат.
1: Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте радиостолица.бай. Слухай, обирай и знов слухай. Слухай, любимая. Столица ТОП-10.
2: Если ниже не упасть мне...

0: Маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поїхали у гості до Сурикета Чуні у парк живіл у Барановичах. З вами Аляна Давидова. Привітання.
0: Геолокація.
1: Чуня не просто сурикат, не просто живёла, хоч і зусім не простая, а супрацоўнік аддзела маркетингу. Яму 6 гадоў, і ён актыўна падарожнічае і наведвае розныя выставы і мерапрыемствы. Падказвае наш гід, навуковы супрацоўнік парку живёл Марына Лундышава.
2: Он такой социальный и хорошо переносит всякие мероприятия, потому что он не жил в семье сурикатов, он выбрал семью. Это сотрудники парка, которые его выкармливали. Поэтому он вполне себе прекрасно себе чувствует в компании людей. Любит фотографироваться в том числе.
1: Чуня, 45 отказный, где б не был, заусёды на поготове.
2: У него такая позиция, то, что он должен следить за всем. Поскольку тут шумно, он пытается контролировать ситуацию, и это нормально, потому что в стае сурикатов, в принципе, есть разные роли, и он у нас постоянно охранник нашей компании. Поэтому, конечно же, шумно, он пытается контролироваться. Возьмем на ручки, будет спокойно лежать.
1: И кольки слов про то, як посябравать с сурикатом, каб ён вот так спокойно лежал на ручках.
2: Первое – это, конечно же, возраст. Касается суриката, это чем раньше вы начнете приручать животное, тем лучше. Ну и второе – надо обязательно читать про животные. Если мы знаем, что сурикаты – это стайные животные, то он даже с вами, как человеком, он не будет просто жить в паре, ему нужна целая семья и постоянное общение. Поэтому, заведя суриката, конечно же, уделяйте ему много внимания обязательно. И тогда вы подружитесь с ним, так как мы подружились с Чуни, и пол Беларуси, наверное, подружилась с Чуни.
1: А коли вы еще этого не зробили, то вам у парк живел, у Барановичах, у гостей. До сурикета Чуні. Покуль усе, почуємся.
0: Вандруємо по Білорусі. Геолокація.
3: Золотые хіти на радіо «Столиця». Слухай, любимая.